всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На Среднем Урале 7 часов утра. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле возобновилось сквозное движение по улице Красноармейская. Открыт автомобильный мост. Переправу закрывали 1 июля на фоне быстрого подъема уровня реки Тагил после сброса с плотины городского пруда. Движение по улице Серова в районе моста пока закрыто в обе стороны. Вода здесь тоже постепенно уходит с проезжей части. Проезд разрешат в ближайшее время. Постепенно освобождается от воды и аквапарк на Народный. Так место отдыха переименовали тагильчане после его подтопления. На несколько дней парк стал точкой притяжения. Смотреть на разлившуюся реку приезжали со всего города. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе запустили проект психологической реабилитации участников СВО. В программу вошли 10 сотрудников, которые после службы вернулись на завод и продолжают работать. Это слесари, ремонтники, электромонтер, электросварщик и другие специалисты, рассказали в пресс-службе ОВЗ. На протяжении 3 месяца ветераны спецоперации проходят групповые и индивидуальные занятия. Качканарский ГОК направит более 2 миллиардов рублей на отвод рек от объектов карьера. Предприятие получило положительное заключение госэкспертизы на проект перехвата технической воды на отвалах пустых пород, пишет портал «Качканарский четверг». Будут построены водосборные сооружения, водоотводные канавы, насосные станции и ЛЭП. В Нижнем Тагиле вновь пройдет фестиваль рыжих. Праздник состоится на парковке у торгового

0: развлекательного центра «Депо» 26 июля. Первый городской фестиваль рыжих организовали в Тагиле 10 лет назад, и до 2022 года он проходил регулярно. В этом году традицию летнего праздника решено возобновить, рассказали организаторы из Центра развития туризма. Праздник объединит рыжеволосых, людей с веснушками, владельцев рыжих питомцев и даже тех, кто предпочитает оранжевую одежду. Участие бесплатное в программе, парад рыжих, конкурсы с призами, интерактивы, выступления кавер-групп из Екатеринбурга. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем 28 градусов со знаком плюс. Солнечно, ветер южного направления, осадков не ожидается.

Кошков, словно поезд, скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечных дыренец следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: пацан. А нас-то померит? Что нас-то померит? А мы, в общем-то, и не ссорились, чтобы намериться. Всем доброе утро, понедельник, 6
1: июля. Ой, я добралась до микрофона, да. Всем привет.
0: Привет, здесь Алина Геринг добралась, да, до микрофона.
1: Да, всем привет. Ну
0: Александр
1: что,
0: Данилов, да?
1: Александр Данилов, коллега мой. Это утреннее шоу на Экоради. Мы с вами в этот прекрасный, солнечный, жаркий понедельник.
0: Да, наконец-таки жаркие дни все-таки наступили. Мы на прошлой неделе все-таки пережили мы эти дожди.
1: Да.
0: Слава тебе, Боже, уже солнце. Солнышко светит, уже тепло, уже можно льняные штаны одеть, уже можно одеть легкую футболку.

0: Вообще, мне кажется, уже купаться скоро можно будет. Самые отчаянные, наверное, уже скоро полезут.
1: Да, купаться — это хорошо, но нужен список проверенных мест, где можно купаться.
0: Это точно.
1: Мне тут начали попадаться видео на озере Другаяк. Люди купаются, а потом все в каких-то пятнах выходят.
0: Да. Ты тоже видела? Да. Я тоже такой не отразил, в каком озере, но да.
1: Ну
0: да,
1: вот
0: да,
1: на
0: да.
1: Другаяке.
0: Ух ты.
1: Это же где-то недалеко.
0: Где-то у нас на Урале, да.
1: Да, неприятно. И я вот после таких видео в таких водоемах, озерах, как-то я не очень.
0: А что делать? А что делать? Где купаться? В ванне?
1: Тоже сомнительно, вода такая себе идет.
0: Коричневая иногда, да?
1: В отпуск надо выезжать, на море.
0: В сад.
1: В сад.
0: Фазенду, да.
1: Да, там можно бассейн поставить свой.
0: Можно поставить.
1: Только проблема в том, что сада нет. Придется сад покупать.
0: Ну вот это про себя говоришь, да. У кого-то же есть. Правда, кого-то подтопило. Там и бассейн не надо ставить.
1: Ну да, в такой воде тоже купаться не надо.
0: Это, конечно, так себе шутка. Мы, конечно, сочувствуем, но... Ну, в общем-то, как-то так. Лето, оно такое. Маленькая жизнь, что называется.
1: Ну да, да, да, это точно.
0: А жизнь, она бывает всякая.
1: Ну что, понедельник, встаем, просыпаемся, начинаем эту прекрасную, шикарную неделю.
0: Да, что у нас впереди? Мари Краймбрери.
2: Все равно ты знаешь, сильно как люблю, я постоянно говорю.
0: Давайте не ждать, давайте мы ее послушаем, но после Офенбаха и короткой рекламы.
3: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Авторадио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже

0: Более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где центр спецклимат.
1: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: 11 июля в Ермаково городище. Семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ох уж, Тамари Крамари, не ждем мы ничего, движемся дальше. И у нас Алина с какой-то новостью,
1: да,
0: хочет
1: нет,
0: сказать.
1: Как бы не то чтобы новость, я все вспоминаю, что мы с тобой говорим о том, что нельзя просыпаться и сразу хвататься за телефон, писать эти новости, читать эти новости, ленту новостей, ленту фотографий там ваших друзей, в общем, всего этого. Как бы это не очень хорошо влияет на настроение.

0: вообще даже на здоровье, я бы сказала. А тут вот парень один просто вышел на новый уровень. Значит, раз мы живем в эпоху искусственного интеллекта и нейросетей различных, он заставил одну нейросеть печатать ему утреннюю газету. Вместо вот этой бесконечной ленты в телефоне, вот этого скроллинга постоянного, каждое утро искусственный интеллект собирает в один выпуск непрочитанные сообщения, его новости главные, хорошие, прогноз погоды и условия для серфинга тут написано. Ну, извините, конечно.
1: Ну, человек, наверное, как человек, где-то в Австралии.
0: Да, где-то живет на берегу океана. Мне, пожалуйста, условия для серфинга напечатай. Чтобы начинать день вот без соцсетей, уведомлений, без телефона.
1: Так, это хорошо, да. Но как она, интересно, ему там печатает? Она прямо ему бумажный вариант выдает?
0: Да, или... бумажный, у него есть принтер. Она ему напечатает, и он прочитает, и за кофе пойдет, потом пойдет серфингом Серфинг. Заниматься, да.
1: Шикарно человек живет, да?
0: Да, вот вам...
1: Где-то на берегу, да, какого-то
0: Ну, у нас как бы без серфинга, но тоже можно, например, какие-то мероприятия интересные в городе и в области найти. Я, кстати, вчера ехала в Екатеринбург, и увидела билборд с рекламой, что 26 июля в парке Маяковского будет большое-большое мероприятие с питомцами.
1: В Екатеринбурге.
0: Да. Подробности пока особо там я не нашла. Но...
1: Внимательнее остановиться, да, посмотреть, что
0: я,
1: там.
0: Я такая, о, здорово, я бы сходила. Ну, то есть на билборде просто рекламу прочитала.
1: Ну что же, надо посмотреть. Что... Надо попросить нейросеть, чтобы она нашла этот билборд, чтобы
0: да
1: она
0: нет,
1: тебе
0: чтобы просто...
1: ленту тебе прислала.
0: Я это к чему? Я к тому, что меньше телефона, больше жизни, вот, и все. Больше замечайте мелочей. Вот, пожалуйста, проехали, посмотрели, прочитали. Либо вот газету можно напечатать. Почему бы и нет?
1: Ну, газету напечатать — это прикольно, да.
0: Когда ты в последний раз читал газету? Ну, то есть, ну.
1: Не помню.
0: Вот.
1: Не помню.
0: Вот. А раньше без газеты утро не начиналось, поэтому вот, пожалуйста. А у нас все равно идет тренд на все забытое, да, поэтому.
1: Ну да, почему бы нет? Самые такие это самые выжимки делать, то это самое хорошо.
0: С хорошими новостями. Это хорошо, это главное. Потому что человек, когда фокусируется на плохих новостях, у него и как бы представление. Она тоже не очень хорошая.
1: Можно свою нейросеть, да, попросить. Так, мне только хорошие новости, только положительные, только это вот все, а не вот это вот ваше, которое там.
0: Ну, то самое, да.
1: То самое. Это. Ладно, движемся дальше. А я скажу тебе так. Это хорошо, что газеты, это, конечно, хорошо. А вот как ты в газету напечатаешь слово из 29 букв или 30, или как ты прочитаешь, мне вот очень интересно. Я нашел самые длинные слова, определили в России. Самые длинные слова, они состоят от 29 до 55 букв. Будем пробовать читать.
0: Хорошо.
1: Попробуешь?
0: Ну, куда я денусь-то с подводной
1: 55
0: лодки?
1: Букв.
0: Да хорошо.
1: Все. Через две песни. Аттракцион невиданное.
0: Ты сам-то прочитаешь.
1: Невиданное чтение. Не знаю, попробуем.
0: Вот именно,
1: будем
0: что?
1: Пробовать. Будем пробовать читать слова из 20, 30 и 55 букв.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

а мы продолжаем говорить длинными словами, даже которые насчитывают букв 29, а может даже и 50. Сейчас будет аттракцион.

0: Кто сможет, не заикнувшись, произнести эти гигантские слова? Здесь Алина и Александр. Попытаем, кто из нас сильнее. Итак, институт русистики. Ты представляешь, есть-то и такой. Каких только институтов у нас есть?
1: Ну, я не удивлена, так.
0: Институт русистики, звучит, конечно, русистики, определил 5 самых длинных слов в русском языке. В их состав входит от 29 до 50 букв. Итак, это слова. Ну что, начнем?
1: Ну, это просто набор каких-то букв.
0: Причем это все как бы это настоящее, это не просто набор, это прямо вот все важно.
1: Ну вот я, давай, комплекс лечебных процедур.
0: Комплекс лечебных процедур.
1: Внимание, 29 букв, комплекс лечебных процедур. Водогрязи, торфопарафинолечение.
0: Хорошо.
1: Парафинолечение, вот, наверное, так. Водогрязи, торфа, парафинолечение, вот.
0: Водогрязи, да, и вода, и грязь, и торф,
1: и парафин. И парафин, и лечение, и все у вас вместе.
0: Все, это комплекс лечебных процедур. Это настоящее слово, представляете? Это не надписи к врачу, а это настоящее слово. Комплекс лечебных процедур. Так, хорошо. Слушай, это как будто бы, знаешь, разминка утренняя, да?
1: Так это вообще прекрасно.
0: Скороговорка.
1: Да.
0: Так, давай дальше. 30 букв. И сейчас я попытаюсь. Итак. Тифлосурдооллигофренопедагогика.
1: Нет, ну, по слогам мы, конечно...
0: Ну, да.
1: Мы, конечно, молодцы.
0: Мы, конечно, можем.
1: Значит,
0: да.
1: Это одно из направлений социальной педагогики. 30 букв в этом слове.
0: Да, давай еще раз, побыстрее. Тифлосурдооллигофренопедагогика.
1: Ну, почти.
0: Ну, что-то съел, мне кажется, да?
1: Да.
0: Так, идем на рекорд. Следующее. 50 букв, Алина.
1: Сейчас, подожди. 50. А, вот 50. У меня даже эти буквы, у меня реклама закрывает. Я не...
0: Ну, давай.
1: Значит, название химического соединения... Ну, у меня не полное слово, оно не влазит здесь.
0: Да?
1: У меня в телефоне, да.
0: А я хотел тебе еще на 55 запустить.
1: Нет, подожди.
0: Давай. Так, ну что, давай тогда я полтинничек попробую.
1: Да нет, подожди, все, я готова. Мне просто на телефон не открывается полностью. Это слово полностью не влезает. А пришлось вставать, фотографировать из компьютера своего коллеги.
0: Ну а как ты? Это все-таки слово на 50 букв. Так значит, просто не охнапнуть его.
1: Поехали.
0: Ну что, поехали.
1: Так, гидрозинокарбонилметилбромфенилдигидробензиазепин. Ужас! Это кошмар.
0: Мне кажется, ты где-то в серединке сбилась, там что-то зина какая-то проскользнула.
1: Зина проскользнула. Ну, давайте еще раз.
0: Давай.
1: Гидрозинокарбонилметилбромфенилдигидробензидиазепин.
0: Шикарно. Представляешь в аптеку такое прийти и сказать?
1: Да, это, кстати, вот название химического соединения. И вот подобные слова точно отражают состав вещества.
0: Так, ну вот еще одно Шмар. Химическое соединение, тоже длинное, это рекорд, 55 букв, давайте-ка попробую я его произнести. Тетрагидропиранилциклопентилтетригидропиридопиридениновые.
1: Ура!
0: И вы обнаружили название патента на химическое соединение.
1: Да уж, конечно.
0: Давайте еще раз.
1: Да, я думаю, достаточно.
0: Тетрагидропиранилциклопентилтетригидропиридопиридененовые.
1: Да, ужас. Ну, здорово, что у нас есть такие слова.
0: Да.
1: Здорово, что мы все-таки не зацикливаемся на вот эти вот ок.
0: О,
1: ясно,
0: да,
1: понятно.
0: Да, это точно. Ну, и слишком усердствовать это тоже, наверное, не стоит. Ну да, в 18-19 веках, там 35 букв использовали.
1: Веках или веках?
0: Веках.
1: Или веках.
0: Это я на тех уже это самое наговорился, да. Там, давай еще сейчас скажу, и все, и поехали дальше. 18-19 век, слово было превысокомногорассмотрительствующий.
1: Ладно.
0: Это как будто бы приходишь к чиновнику, да, и превысокомногорассмотрительствующий. Рассмотрите, пожалуйста, мое заявление в госуслугу.
1: Давай лучше песню послушаем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Полгода плохая погода.
2: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
4: «Хавейл Джолион» от 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
5: Реклама. ООО «Тагил Авто». Указана цена на «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
7: 11 июля в Ермаково-Городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».
4: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
3: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Эх, какая романтичная композиция. Portugal The Man, Phoenix. Что-то романтичное. У нас, кстати, сегодня тема романтика.
1: Гороскоп на Эко-радио.
0: Тема романтика, да, но мы пока расскажем гороскоп. Так, ну-ка, в общих чертах. Новая рабочая неделя начинается с ощущения, что события постепенно набирают скорость. Этот понедельник не будет слишком резким или напряженным, но потребует собранности и умения быстро ориентироваться в меняющихся обстоятельствах.
2: Овны, давайте начнем с вас. Понедельник потребует от вас больше терпения, чем обычно. Звезды вам говорят не торопить события. Правильный темп сегодня важнее высокой скорости.
0: Тельцы, для вас этот день пройдет спокойно и продуктивно. Получится разобраться с накопившимися делами, привести в порядок документы или финансы и почувствовать, что ситуация вновь находится под вашим контролем.
2: А близнецы, неожиданное предложение сегодня может открыть перед вами интересные перспективы. Совет от звезд: внимательно слушайте собеседников. Сегодня полезная идея приходит через общение.
0: Раки, сегодня удастся разобраться в вопросах, которые долго вызывали внутреннее напряжение. Некоторые ситуации станут намного понятнее, чем казались еще несколько дней назад. Совет от звезд: не откладывайте обсуждение важных тем.
2: Львы, звезды говорят, распределяйте ответственность в этот понедельник. Не пытайтесь справиться в одиночку, не стоит брать на себя абсолютно все.
0: Так, девы, у вас сегодня один из самых продуктивных дней начала июля. У дев получится успешно завершить старые задачи и приступить к новым проектам.
2: Весы. Сегодня весы. Многое будет зависеть от умения договариваться. Даже сложные вопросы можно решить спокойно, если проявить дипломатичность и готовность услышать другую сторону. Ну и совет от звезд: ищите точки соприкосновения, а не поводы для споров.
0: Скорпионы. Понедельник поможет увидеть скрытые возможности в привычной ситуации. Пока другие будут замечать препятствия, вы сумеете найти нестандартный выход.
2: Стрельцы. Сегодня захочется двигаться вперед быстрее обычного. Некоторые разговоры в этот понедельник подтолкнут вас к неожиданным решениям. Звезды говорят, не бойтесь выйти за пределы привычного круга общения.
0: Козероги. Сегодняшний день благоприятен для стратегического планирования. Сейчас важно не только решить текущие задачи, но и понимать, какой результат вы хотите получить через несколько месяцев. Ну и финансовые вопросы сегодня потребуют внимательности.
2: Водолеи. Понедельник способен приятно удивить. Неожиданная встреча, необычная идея или случайное совпадение могут изменить ваши планы самым благоприятным образом. Сегодня особенно полезно проявлять инициативу.
0: Ну и приплыли мы к рыбкам. Итак, рыбы. Для вас день пройдет спокойно, но очень содержательно. Интуиция поможет избежать ошибок, а внутреннее чувство правильного момента подскажет, когда стоит действовать, а когда подождать. Ну а во второй половине дня вероятны хорошие новости.
2: Ой, люблю такое.
0: Быстрее бы вторая половина дня. Ладно, движемся дальше. Чародейка, Беовульф.
1: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с

0: Эко-радио. Реклама. 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: В 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
0: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
3: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил, Пархоменко 22 и Ленинградский проспект 31А.
4: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Сильные дожди на прошлой неделе обрушились на Свердловскую область, вызвав подтопление. Режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Екатеринбурга, в Нижних Серегах, Первоуральске и Горноуральском округе. За последние несколько дней количество осадков в Нижнем Тагиле также превысило месячную норму. Во всех водоемах и реках резко вырос уровень воды. Чиновники доложили, что были подтоплены сотни садовых участков, эвакуированы десятки человек. Сейчас ситуация с паводком стабилизируется, большая вода уходит, сообщает пресс-служба мэрии города. Евразкагок выпустил 250-миллионную тонну окатышей. Это исторический рубеж суммарного производства, пишет портал «Качканарский четверг». Юбилейная партия получена в цехе окатышей фабрики «Окускование» и направлена на Евраз-НТМК для выплавки чугуна. Ежегодно предприятие выпускает 5-6 миллионов тонн сырья с содержанием железа свыше 61% и примесями ванадия, повышающими качество стали. Нижний Тагил стал лидером среди 70 крупнейших городов России по росту цен на новостройки в первой половине 2026 года. Квадратный метр жилья за полгода подорожал на 13,9%. Это самый высокий показатель в стране. Средняя стоимость квартиры выросла еще сильнее на 16%, что также стало максимальным результатом среди всех исследованных городов. Дождевой паводок негативно отразится на урожае уральских садоводов. Часть этого урожая ушла под воду и потеряна, другая часть растений из-за сырости может быть поражена грибковыми инфекциями. Об этом в эфире канала ОТВ рассказала председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова. Специалист рекомендует подождать после схода воды 3-4 дня, чтобы почва просохла, и провести санитарную обработку растений. В Нижнем Тагиле вновь пройдет фестиваль рыжих. Праздник для людей с огненной шевелюрой состоится на парковке у ТРЦ «Депо» 26 июля.

0: Первый городской фестиваль рыжих состоялся в Тагиле 10 лет назад и проходил регулярно до 2022 года. Его участниками стали тысячи тагильчан и гостей города. В этом году традицию летнего праздника решено возобновить, рассказали организаторы из Центра развития туризма. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: А по данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня солнечно. Солнечно и днем, и вечером. Ну, вечером небольшие облака появятся. Северный ветер очень-очень слабый. Дует утром. Днем сменится на южный. Температура утром 21 градус. Днем плюс 28. Никаких осадков, никаких дождей.

0: Мы тут тоже правим балом музыкальным.
1: Утренним.
0: Утренним. Плюс праздничным. 6 июля, понедельник, новая неделя. Так, у нас какая уже неделя пошла? Вторая неделя? Ну, как бы технически первая неделя июля, да, наступила полноценная. И почему бы и не отметить что-нибудь?
1: Понедельник. Да, например, праздник какой-нибудь.
0: Да, понедельник — это не повод, это не обязательно, он должен быть тяжелым, он может быть и легким. День рождения Далай-ламы 14-го сегодня.
1: Что? А, да?
0: Да, он же там все перерождается, перерождается, перерождается, и тут уже, видимо, 14-й. Ну, что, умный дядька.
1: Ну, давай немножко приземлимся. Я хочу поздравить профессиональных. С профессиональным праздником. День архитектора сегодня.
0: Да.
1: И градостроителей. И, значит, в этот день отмечают вклад этих людей в создание облика городов, сохранение культурного наследия, сохранение вообще атмосферы, потому что каждый город, он по-своему красив, и есть свои места особенные, поэтому, дорогие архитекторы, поздравляем вас.
0: Да, и он, каждый город становится красивым именно благодаря работе архитекторов,
1: ну, да.
0: Потому что они вот это вот вносят изюминку.
1: Еще важный праздник одной важной профессии — день кардиолога.
0: О.
1: Да, врачи-кардиологи, тоже вас поздравляем.
0: Да, все мы когда-то к вам придем.
1: Ну, да. Надеюсь,
0: что это будет...
1: Ну, чуть-чуть еще...
0: Да, далеко.
1: Да, подальше. Всемирный день поцелуя. Да, значит, ну что, праздник, понятно, чему посвящен. Значит, выражение любви, нежности, близости.
0: Но поцелуи ведь разные
1: бывают. Романтики, ну конечно.
0: Кто-то вот лягушку целует в сказке, чтобы она потом превратилась в принцессу. Это тоже считается интересно праздновать это,
1: да,
0: сегодня?
1: Ну, приветственные поцелуи, вот эти вот, вот эти вот традиционные, вот эти вот приветственные, щечные поцелуи в Европе,
0: да.
1: Франции, Италии, Испании. Просто подряд, кстати, количество варьируется, сколько раз в этих странах целуют, например, 2 или 3 раза. Ну, то есть, если ты поцелуешь в какой-то стране 2 раза, то это считается нормой, а в какой-то, если ты поцелуешь там 2 раза, считается оскорблением. Ну, в общем, там своя есть...
0: Все. Не так все просто, да?
1: Да, там есть своя история вообще этого всего.
0: Ну, надо аккуратно с поцелуем относиться, да? Тем более в других странах.
1: Ну вот, например, вот я сейчас читаю, что в Японии, Китае поцелуй при посторонних считается табу.
0: А, да.
1: Да,
0: да, японцы такие довольно-таки закрытые. А воздушный поцелуй как считают они у них? Нет?
1: Ну, наверное.
0: На расстоянии. Слушай, а смайлики с поцелуйчиками считаются?
1: Тоже считается. Все, что вот связано с проявлением такого мира чувств, то да, конечно.
0: Так, ну если вживую поцеловаться не получается, то хотя бы смайлик пришлите кому-нибудь. Хотя бы самому себе в избранное. Почему бы нет?
1: Ну, поцеловать самого себя.

0: Тоже можно.
1: В зеркало.
0: Ну, можно и там в руку.
1: Можно в руку, да. В щеку.
0: Ну вот я, кстати, давно не встречала, чтобы мужчины целовали в руку. Приветственно. Ты вот когда последний раз видел, что кавалер даму поцелует в руку?
1: На день радио к нам Александр приходил, Борисов, он поцеловал.
0: Да?
1: Да, да. Настю Невскую в руку, да. Приветствую.
0: Вау.
1: Вот такой вот, да.
0: Вау.
1: Кавалер.
0: Я вообще не видела очень давно последний раз,
1: они
0: что так вот проявляют.
1: Они вот не, есть.
0: Они вот они.
1: Вот про поцелуй в руки, это вот хорошо ты заметил. Я вот тоже давно не помню. Давно не видел таких вещей. Ну, пора вспоминать. Пора вспоминать.
0: Галантность, да.
1: 6 июля, Всемирный день поцелуя. Пора.
0: Вот удивите кого-то.
1: Удивите, да. Лайфхаком от Алины. Твой день
0: начинается здесь. Возьмите и поцелуйте кого-нибудь в руку. Вот партнер удивится, я думаю.
1: Да.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
2: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
3: Реклама. ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор.

0: плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
1: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: ко дну. Это как Олифлейм идет ко дну. А если молодежь не хочет идти ко дну, то нужно устраиваться, учиться, как говорил Владимир Ильич. Учиться, учиться и учиться. Вот в связи с этим вот есть где учиться. Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство, заочное отделение без экзаменов. Телефон в городе Нижний Тагил 25-79-50. Октябрьская революция, 44, город Нижний Тагил, 2026 год. Еще раз повторюсь, номер телефона 25-79-50. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов. Ну, а мы тут, кстати, тут еще новостейки читаем. Зумеры. Какие профессии сейчас выбирают?
1: Так.
0: Они же как раз уже сейчас все выпустились, да, наверное, mm-hmm. что ищут? Ищут зарплату больше 100 тысяч рублей хотя бы.
1: И ничего не делать, да?
0: Ну нет, не скажи. Да, молодые люди 18-24 года выбирают профессии инженеров.
1: Это хорошо.
0: Инженер-механика.
1: Mm-hmm.
0: Инженер-механик на первом месте. Также инженер производственно-технического отдела. Вот. А еще дальше идут специалисты по продажам. Ну, там, кстати, небольшие зарплаты, порядка полтинника.
1: А где же...
0: Сантехники 90%.

0: 1000 рублей. Повара. 65 тысяч рублей.
1: А где же эти, как они, программисты? Айтишники?
0: А что-то как-то вот не в тренде.
1: А что такое?
0: Даже, смотри, тут даже в тренде почти в два раза стали размещать резюме на должность флориста.
1: Ой, флорист — это цветочки, прикольно.
0: Цветочки, да, романтика, все это.
1: Да,
0: вот
1: красота, вот это все.
0: Так что вот, флористы даже вот появляются.
1: Подожди, у нас есть какие-то высшие образования по
0: Нет, ну они там обычно курсы какие-то есть.
1: Ну, курсы есть, а высшие — это вряд ли, наверное.
0: Наверное, вышки, наверное, еще нету, да.
1: Ну, подожди.
0: Ну, а что, будет спрос, будет предложение.
1: Ну, да.
0: Это же образование, оно же идет немножечко с опозданием. Все будет. Главное, чтобы цветочков побольше было.
1: Ну да.
0: Будут цветочки — будут поцелуи. Будут поцелуи — будет
1: романтика.
0: Будет романтика — будет.
1: Будет
0: семьи,
1: все, будет
0: семьи,
1: все.
0: Да, рождаться, вот, да. И все такое.
1: Мы
0: все такое, ипотека,
1: выясняем,
0: и все по насвете.
1: Сегодня романтика в 2026 году. Что это такое? Ну, то есть, я не знаю, чем еще можно удивить, да, людей в 2026 году. Что для вас романтика? Это свидание, может быть, просто? Или совместное путешествие? Вот тут пометочка. Совместное путешествие может открыть человека с другой стороны.
0: Это даже не может, а точно открывает.
1: Да.
0: Любое
1: если
0: путешествие
1: ты хочешь
0: человека.
1: Узнать человека получше, слетай с ним куда-нибудь.
0: Ну, или сходи в поход.
1: Или сходи, да.
0: Или съезди.
1: Да просто вот за город.
0: Да, вот у меня одна знакомая говорит, вот, в общем, она там встречалась с человеком, пошли они за город в поход с палаткой, все по-дикому. И все, палатку разместили, все как бы это самое, надо костер, она говорит, ну, типа, разжигай там костер.
1: А
0: говорит,
1: он? А я не умею?
0: Нет, я спички не взял. А как это? Я как бы, ну, типа...
1: Как ты собирался? А голову ты там не забыл?
0: Ну, вот она и сказала, да, я поняла в этот момент, что с этим человеком мне не по пути. Если в лес он спички не взял, то как он там дальше может быть?
1: Ну, палатку-то он поставил.
0: Ну, не история умалчивает, кто там из них поставил палатку.
1: Вот. Вот это тоже важно.
0: Ну, вот так вот. Вот так. Берите спички всегда. Спички — это самое главное в походе.
1: Ну и не в походе тоже.
0: Не в походе. Ладно, движемся дальше. У нас впереди вот этот номер.

0: Так, вот это номер. Пора раздавать подарки. Пора раздавать подарки. Запускать генератор случайных чисел. Если он совпадет с вашим номером, сейчас цифры, которые выпадут, то звоните нам по телефону 416666. Итак.
1: Ну все, давай, остановимся.
0: 791 сегодня выскочил. Итак, любая комбинация этих цифр. 791, 719, 971, 917, 179 или 197. Если это ваши цифры, пожалуйста, то ваши цифры 41, 66, 66, 8, 34, 35. Код города Нижний Тагил. Прямо сейчас в утренний эфир Эко-радио мы вас ждем, ждем, ждем, ждем. Вот. Пока новости. Посмотрим, что нам.
1: Да, кто-то новый летний тренд подъехал, значит. Опа. Смотри. Если ты еще не знаешь, что сделать этим летом, пожалуйста, вот записывай. Собираешь компанию, так. Выезжаешь на природу. Там жарите шашлыки до заката, вкусно там принимайте пищу.
0: Общаетесь, поете общаетесь, музыку,
1: да,
0: купаетесь,
1: да, да, бегаете. Даже гитару можете взять.
0: Загораете.
1: Костры и вся вот эта история романтичная. Так. Да. А как только стемнеет, включаете любой хоррор.
0: Кино?
1: Кино. Ну, в лесу? Страшный фильм, да. В лесу, в темноте. Новый летний тренд у зуберов. Говорят, в такой атмосфере даже самый, ну, такой фильм, как бы, ну, не очень, да, ощущается в разы страшнее. Каждый шорох в кустах, треск ветки, тень от деревьев работает на полную мощность. Вот, пожалуйста, тебе как?
0: Ну, в общем-то, да. Почему?
1: Если тебе не хватает острых ощущений, пожалуйста.
0: Главное, чтобы друзья не были такие, знаешь,
1: они будут.
0: Хохотуны.
1: Нет, они, знаешь, они наоборот будут специально атмосферу-то создавать. Пугать тебя, например.
0: Потеряется кто-нибудь?
1: Ну, специально, да. Как тебе? Ну, жутковато.
0: Жутковато, жутковато, жутковато.
1: Но романтично, опять же.
0: Романтично. Подожди, главное, чтобы не получилось, как в американских фильмах, про подростков этих, хоррорах этих. Ну, это где они там также выезжают,
1: да,
0: на природу.
1: Да,
0: там,
1: да,
0: у них,
1: да,
0: есть,
1: да,
0: обязательно парочка влюбленных. У них есть там балбес, у них там,
1: да,
0: есть юморист.
1: Ты все там зачем все рассказываешь? Все фильмы не нужно.
0: И они там все только разделятся и начинается, и понеслось,
1: да,
0: понеслось. Если что, вы вот обязательно держитесь вместе. Не надо разделяться, не надо вот эти вот.
1: Ну, вдруг вам не хватает романтики или острых ощущений. Вот, вот, ну, лайфхаки.
0: Чего только молодежь не придумает, не придумает. На то она и молодежь.
1: Да?
0: Романтика, она такая, она все, что необычное, оно есть. Так, ну а если человек хочет посмотреть хоррор, и у него номер 791, 719, или 971, или 917, или 179, или 197, то сначала, пожалуйста, наберите нас по телефону 416666, потому что у нас есть крутой подарок для вас.
1: А ты радио.
0: У нас есть крутой
1: там
0: подарок.
1: Вообще.
0: Подарок есть, да, я бы сам себе забрал. Ну вот никогда цифры моего телефона, моей машины не попадают, к сожалению. Не попадают.
1: Да?
0: Ни разу еще не было.
1: Да ну.
0: Вот сколько вы, я не знаю, подшаманить себе, что ли, тут подвертить так что-нибудь,
1: ну,
0: а?
1: Воспользуйтесь служебным положением.
0: Не знаю, надо как-то вообще уже выходить из ситуации. Так, ладно, у нас есть звонок. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Доброе утро. Эх.
1: Эх, что-то пошло не так.
0: Что-то пошло не так. Да, так, а у нас, между прочим, всего лишь одна минута осталась. Ну что, дадим человеку возможность перезвонить?
1: Ну, конечно.
0: И...
1: мы же добрые.
0: Да-да-да. Ну, уважаемый человек, у которого номер 791, либо 719, либо 971, либо 917, либо 179, либо 197, пожалуйста, ускорьтесь, потому
1: прямо
0: что...
1: прям как ты сейчас в чтении номеров, да?
0: Примерно, да, потому что у нас время не подходит к финалу. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Доброе утро. Как вас зовут?
2: У меня
1: зовут?
2: Сосед напротив с номером 197.
0: Ну, прекрасно.
1: Сосед напротив?
2: Да. А да. Я сейчас стою на парковке.
1: Какой вы потрясающий...
2: Так что ждите, если что, возможно, он к вам придет за подарком.
1: Какой вы потрясающий сосед. Как вас зовут?
2: Меня Александр.
1: Александр. И... таких соседей, ну это же просто, ну потрясающий человек. Как у вас настроение сегодня?
2: Да хорошее настроение.
1: Прекрасно. Какие планы на этот понедельник, рассказывайте?
2: Ну, работать собираюсь. Служба государева.
1: О-о-о.

0: Извините, да, это серьезно.
1: Так.
0: Александр, ну что?
2: Что? Что тогда? Сосед, наверное, позвонит вам или как?
0: Ну, да, ждем тогда.
2: Либо я для соседа заберу номер, ну, ваш подарок и передам ему.
0: Ну что ж за...
2: Номер на фото принесу.
0: Александр.
1: А вы сейчас для начала можете что-нибудь такое, этакое прокричать?
0: Да, ну, например, я выиграл в утреннем шоу для своего соседа подарок. Громко-громко, что...
2: Нет.
0: Давайте, чтобы сосед даже услышал ваш. Александр заходит
2: сейчас
0: как раз...
2: Сейчас надо выйти на улицу для этого.
0: А, выходит как раз. Звук домофона прекрасный. Так.
2: Я выиграл на эко-радио для соседа!
0: Ура! Александр, ну, вы просто потрясающий, я не знаю. Вы сделали мой понедельник.
2: Спасибо.
1: Вера в людей у нас.
0: Вера в соседей.
1: Да.
0: Александр, оставайтесь за эфиром, все расскажем подробнее. Ну что, друзья дорогие, я напоминаю, каждое утро мы разыгрываем прекрасные подарки от эко-радио нашим автолюбителям. Так что 8:30 на телефонах.
3: Включайся. Утро.

0: Радио. Реклама.
1: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
2: «Хавейл Джолион» от 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
3: Реклама ООО «Тагил Авто». Указана цена на «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
6: Мастера манежа и фигурного

0: испытания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
1: 2026 год. 0+.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса докторская категория А. 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
5: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В.
6: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Ощути энергию.

Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках

0: FM. Голосуй. Экорадио.ру.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя! Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, все это была лирика от Филатова и Хероса.
2: Романтика.
1: Романтика. Лирика. Где-то лирика и романтика, они вместе ходят. Ладно, а у нас гороскоп на шестой.

0: июля на понедельник.
1: Поехали. Да, Овны, понедельник потребует от вас больше терпения, чем обычно. Зато именно сегодня вы сможете заложить основу для будущего успеха в работе или личных проектах.
0: Тельцы, для вас этот день пройдет спокойно и продуктивно. Получится разобраться с накопившимися делами, привести в порядок документы или финансы и почувствовать, что ситуация вновь находится под вашим контролем.
1: Близнецы, в этот понедельник неожиданное предложение может открыть перед вами интересные перспективы. Совет от звезд: внимательно слушайте собеседников. Сегодня полезные идеи приходят через общение.
0: Раки. Сегодня удастся разобраться в вопросах, которые долго вызывали внутреннее напряжение. Некоторые ситуации станут намного понятнее, чем казалось еще несколько дней назад.
1: Львы. Звезды говорят, распределяйте ответственность сегодня, не пытайтесь справиться в одиночку. Однако не стоит брать на себя абсолютно все. Ваши организаторские способности сегодня будут особенно востребованы.
0: А у нас далее девы. Девы, для вас этот день будет одним из самых продуктивных с начала июля. Получится успешно завершить старые задачи и приступить к новым проектам. Совет дня: не позволяйте мелочам отвлекать вас от главной цели.
1: Весы, сегодня многое будет зависеть от умения договариваться. Возможны новые знакомства или полезные деловые контакты. Ну и звезды говорят, ищите точки соприкосновения, а не поводы для споров.
0: Скорпионы. Понедельник поможет увидеть скрытые возможности в привычной ситуации. Пока другие будут замечать препятствия, вы сумеете найти нестандартный выход. Совет дня: сохраняйте свои планы в тайне до тех пор, пока не будете готовы их реализовывать.
1: Стрельцы, сегодня некоторые разговоры подтолкнут вас к неожиданным решениям. Но из вас говорят, не бойтесь выйти за пределы привычного круга общения.
0: А вот для козерогов звезды говорят следующее. Козероги, этот день благоприятен для стратегического планирования. Сейчас важно не только решить текущие задачи, но и понимать, какой результат вы хотите получить через несколько месяцев.
1: Водолей и понедельник способен приятно удивить. Неожиданная встреча, необычная идея или случайное совпадение могут изменить ваши планы самым благоприятным образом.
0: Ну и рыбы, рыбоньки, для вас этот день пройдет спокойно, но очень содержательно. Интуиция поможет избежать ошибок, а внутреннее чувство правильного момента подскажет, когда стоит действовать, а когда подождать. Ну и совет от звезд: доверяйте своему внутреннему голосу, но подтверждайте решение фактами.
1: Ну, хорошо. Это
0: сложно как-то.
1: Ну, это понедельник.
0: Понедельник.
1: А ты как хотел?
0: Не все так просто.
1: Ну,
0: интересно.
2: Экорадио. Реклама. 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+. Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
3: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на «Экорадио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 9 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Сильные дожди на прошлой неделе обрушились на Свердловскую область, вызвав подтопление. Режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Екатеринбурга, в Нижних Серегах, Первоуральске и Горноуральском округе. За последние несколько дней количество осадков в Нижнем Тагиле также превысило месячную норму. Во всех водоемах и реках резко вырос уровень воды. Чиновники доложили, что были подтоплены сотни садовых участков, эвакуированы десятки человек. Сейчас ситуация с паводком стабилизируется, большая вода уходит, сообщает пресс-служба мэрии города. Евразкагок выпустил 250-миллионную тонну окатышей. Это исторический рубеж суммарного производства, пишет портал «Качканарский четверг». Юбилейная партия получена в цехе окатышей фабрики «Окускование» и направлена на Евраз-НТМК для выплавки чугуна. Ежегодно предприятие выпускает 5-6 миллионов тонн сырья с содержанием железа свыше 61% и примесями ванадия, повышающими качество стали. Нижний Тагил стал лидером среди 70 крупнейших городов России по росту цен на новостройки в первой половине 2026 года. Квадратный метр жилья за полгода подорожал на 13,9%. Это самый высокий показатель в стране. Средняя стоимость квартиры выросла еще сильнее на 16%, что также стало максимальным результатом среди всех исследованных городов. Дождевой паводок негативно отразится на урожае уральских садоводов. Часть этого урожая ушла под воду и потеряна, другая часть растений из-за сырости может быть поражена грибковыми инфекциями. Об этом в эфире канала ОТВ рассказала председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова. Специалист рекомендует подождать после схода воды 3-4 дня, чтобы почва просохла, и провести санитарную обработку растений. В Нижнем Тагиле вновь пройдет фестиваль рыжих. Праздник для людей с огненной шевелюрой состоится на парковке у ТРЦ «Депо» 26 июля. Первый городской фестиваль рыжих состоялся в Тагиле 10 лет назад и проходил регулярно до 2022 года. Его участниками стали тысячи тагильчан и гостей города. В этом году традицию летнего праздника решено возобновить, рассказали организаторы из Центра развития туризма. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем 28 градусов со знаком плюс, солнечно, ветер южного направления, осадков не ожидается.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесу эти твои самолеты.
1: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается.
2: Ну, а точнее, продолжается, можно так сказать. Третий музыкальный час уже здесь. Мы встречаем новую неделю. Александр Данилов, Алина Геринг. Всем огромнейший привет.
3: Привет! Привет солнечному понедельнику и всем тем, кто проснулся уже на работе или по пути, или кто-то в отпуске.
2: А может, кто-то уже с работы едет
3: а
2: домой.
3: А может быть. Всем привет большой. Улыбнитесь, если вы этого еще не сделали.
2: Да. А может, еще и какой-нибудь воздушный поцелуй кому-нибудь подарить. Сегодня мы выяснили, что сегодня день поцелуев.
3: Да. И я прямо хочу, чтобы вы кого-нибудь сегодня в руку поцеловали. Ну вот прямо очень. Потому что я давно этого не видела. Я прочитала, что это очень галантный жест. Невероятно. Мне кажется, он вашего партнера может удивить. Приятно.
2: Да, что может быть лучше, чем удивить партнера?
3: Ну,
2: это как-то
3: конечно.
2: Романтично.
3: Ну,
2: это как-то романтично, да. Прекрасно.
3: Вот и выясняем в 2026 году. Романтика для вас. Что это такое? Заходите в социальные сети, во ВКонтакте. Опрос запущен, комментарии открыты, пишите.
2: Да, вот поцелуй руки, это вот, я думаю, романтично.
3: Это очень романтично.
2: Это очень романтично. Прийти на работу и коллегам поцеловать. Здрасте.
3: Всем.
2: Здрасте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, значит, ну что, у нас на календаре, значит, 6 июля, а это значит, что кто-то отмечает сегодня день рождения.
2: Да, кто-то отмечает день рождения, все, кто отмечает сегодня день рождения, мы вас поздравляем, ну и напомним, с кем в один день из известных людей вы родились. Итак, у нас сегодня есть кого вспомнить, сегодня Железный Слай отмечает свой день рождения.

0: Именно Сильвестр Сталлоне.
1: О-о-о.
0: Да, это наш любимый Рэмбо. Это он же Рокки, он же Скалолаз, он же Танго и Кэш, он же Крид, он же Судья Дредд. В общем, и он же Неудержимый. И он же команда Неудержимых, да. Между прочим, ему уже 80 лет. Представляешь?
2: 80 лет?
0: Я думал,
2: да
0: где-нибудь
2: ладно.
0: 60.
2: Я тоже.
0: 70,
2: да, да, да, 60, я думала.
0: А нет, 80 лет, а он все неудержимый, все отлетает, там, да, сценарий пишет, да, фильмы снимает.
2: Вот я обожаю таких людей, вот и просто мне хочется вдохновляться и вдохновляться. Сколько у них вообще сил и вдохновения на это, на все. Ну, просто невероятно. Я бы прочитала все автобиографии.
0: Да, Слай, конечно, молодец. Слай, конечно, молодец. Несмотря на то, что он родился, у него же дефект с глазом. Там что-то у него какая-то переносится. И он же говорить плохо мог. Но вот начал заниматься актерской деятельностью. И
2: круто.
0: Превозмог свой недуг. И вот видите, каких достиг
2: круто.
0: Результатов. И как он молодец. Написал Рокки, да, как он ходил, ходил, обивал пороги, снял, прорвался. Ну и все, и на этом не остановился. В общем, Слай, респект. Ну, не только Слай сегодня отмечает день рождения. Так, я возвращаюсь в папку. Ева Грин, прекрасная актриса, 46 лет, отмечает день рождения. Глаза у нее красивые. У Евы красивые, да. Дмитрий Лысенков, наш российский актер, Санкт-Петербург. Кевин Харт, тоже комедийный жанр в основном. Он в комедийном жанре работает. Ну, и хотелось бы отметить еще 50 Cent.
2: О.
0: Да, есть музыкантов, рэпер 50 Cent отмечает свой сегодняшний, тоже сегодня день рождения. Сколько же лет ему стукнуло, а ему всего лишь 51 годик. 51 годик.
2: Ну, совсем еще.
0: По сравнению с Лаем, он еще вообще пацан. Пацан, малолетка. Да, кстати, давненько мы его не слышали. Кстати, он тоже, по-моему, в «Неудержимых» с ним, со Слаем снимался. В какой-то из частей. Да, было.
2: Ну, то, что он песни крутые делает, это точно.
0: Да, кстати, давайте-ка послушаем.
2: Давайте-ка.
0: 50 Cent из «Золотое время». 50 Cent, Джастин Тимберлейк, Timbaland, IoTechnology.
2: Ну, просто.
0: Ностальгия.
2: Покачаем.
0: Покачаем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

как будто бы современные частушки. Косла Коста исполняет вместе с Ольгой Серябкиной. Очевидные вещи о том, что не стоит делать, ходя по улицам, в каком состоянии. Вот. А мы все о романтике, да, романтики.

0: А романтика, да, романтика. Романтика,
1: ну, а 2000... что?
0: Романтика 26-го года — это когда твой муж, брат, сват, в общем, человек, который тебе симпатизирует, поехал и заправил тебе машину.
1: О, отстоял эту очередь.
0: Очередь, да, нашел заправку, на которой. Вот, да. А ты уже села в заправленную,
1: да,
0: машину.
1: В чистую заправленную машину.
0: Поехал.
1: Да. Ты думаешь, что это романтика.
0: Вот, да? Это романтика современная, да.
1: А
0: это
1: как же...
0: Романтика этого года.
1: А как же свидание? Закаты, рассветы.
0: А вот на свидании закаты и рассветы, тут уже лучше пешочком пойти.
1: Нет, ну вообще без проблем.
0: Тут уже лучше пешочком пойти.
1: Да и вообще летом можно пешком ходить.
0: Как бы, да.
1: Ну вот у нас во ВКонтакте запущен опрос. Там выясняем, романтика в 2026 году. Что это такое? Вот есть вариант ответа: телефон на беззвучном и внимание только друг другу. Это правда. Потому что иногда рабочие моменты, вопросы, звонки иногда отвлекают. И вот сели, не знаю,
0: только,
1: фильм посмотреть.
0: Да, только искра пролетела, только вот
1: а
0: это вот наэлектризовался воздух.
1: Звонки.
0: Да, и вот только ваши взгляды встретились, и ваши лица двигаются друг к другу, и тут бам-бам, звонок, сообщение, там, вам начислено 10 тысяч бонусов от спортмастера.
1: И ты такой, подожди, мне тут важное сообщение.
0: Да, господи. И все, романтика разрушена. Ну, говорят, что, да, самые лучшие встречи для романтики — это прогулки на воздухе, в парке, на речном трамвайчике, тут пишут, ну, прикольно, на речном трамвайчике, да. Но говорят, не надо девушку на первом же свидании тащить на рыбалку, на дачу, на базу отдыха.
1: Это потом,
0: или на пляж.
1: Это потом.
0: Да, потому что при первом знакомстве можно спугнуть. Но и потом не каждый готов на пляж, допустим, раздеваться, то есть как бы все равно есть определенные моменты, вот. Да и опять же там, на рыбалку. А может, она вегетарианец. Подожди, кто рыбу-то не ест?
1: Ну, да,
0: ну, в общем, человек,
1: что-то
0: который,
1: такое.
0: Человек, который рыбу не ест, в общем. А ты на рыбалку.
1: Ну, потому что мы... я не знаю, я за то, чтобы меньше вот... всяких вот телефонов, гаджетов, искусственных интеллектов, вот этого всего. Больше жизни.
0: Больше общения. Да,
1: больше
0: общения.
1: Уюта, долгие прогулки, не знаю, там...
0: Ну и мы...
1: разговор по душам.
0: Мы, кстати, тоже вот хотим поговорить сейчас по душам с нашими слушателями, буквально, я думаю, через две песенки. Да, да, можно, может быть, даже через одну. Может быть, даже через одну или через две в радиоутке.
1: Да,
0: я напоминаю,
1: нас...
0: что у нас радиоутка,
1: да,
0: вы нам звоните. Мы с вами разговариваем.
1: Ну, мы не как бы разговариваем. Радиоутка, значит, охотники, дорогие. Мы сегодня будем обсуждать поцелуи. Факты про поцелуи я подготовила. Они веселые, интересные, несложные. За то, что вы отгадаете, где правда, а где ложь, мы подарим офигенные подарки от Эко-радио.
0: Да, там мерч, там он...
1: Крутецкий.
0: Новый,
1: кстати,
0: свежий, летний.
1: Да, в нем можно и на свидание сходить.
0: Да. Кстати, да. Так что давай.
1: Да, и похвастаться немножко, что вот вы знаете чуть больше про поцелуи.
0: Все
1: благодаря
0: верно.
1: Утреннему шоу.
0: Все верно. Давайте сейчас Дуа Липу послушаем и поиграем в радиоутку. Так что давайте, не стесняйтесь.
1: 41-66-66.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: радио «Утка».
1: Так, ну что же, немножко разомнем наши мозги. Радио «Утка» в эфире. Набирайте телефон 416666. Нам нужен охотник. Телефон прямого эфира 834-35-41-66-66. Прямо сейчас звоните нам сюда. Нам нужен человек, который будет эти утки все поймают.
2: Который разбирается в поцелуях. Который разбирается в романтике. Который смелый.
1: Да.
2: Веселый.
1: Где тут принц на коне?
2: Да.
1: А может быть принцесса?
2: А может быть принцесса? Все возможно.
1: Сейчас узнаем. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Добрый день. Ну что, как вас зовут, дорогой охотник?
3: Максим.
2: Максим. Очень приятно. Максим, вы в пути, я слышу, да? Шум колес прямо на фоне.
3: Теперь не слышите.
2: Ну что, Максим, сегодня обсуждаем романтику в 2026 году. Что для вас романтика? Буквально в пару словах.
3: Да не знаю, найти понимание друг друга.
2: Вот, это самое главное.
1: Класс.
2: Это самое главное. Ну что, Максим, отлично. Начинаем нашу охоту. Нам нужно не услышать звук смеющейся утки. Вот так он будет, да.
1: Нам
2: вот.
1: этого
2: не нужно. Мы выясняем, где правда, где ложь, три факта.
1: Поехали.
2: Максим, правда ли, что поцелуи никак не влияют на здоровье и настроение человека и не вызывают выработку гормонов счастья? Это просто нейтральное физическое действие. Правда это или нет?
3: Это неправильно.
2: Это неправда. Максим, вы молодец.
4: Ну, да. Теперь вся утка наша.
2: Утка наша, такой разминочный вопрос. Поехали дальше. Максим, правда ли, что в Древнем Риме поцелуями в щеку подписывались коммерческие контракты, так как в те времена далеко не все граждане умели писать? Значит, Древний Рим, поцелуи в щеку, подписывались контракты, различные бумаги, потому что некоторые не умели писать. Правда или нет?
3: Ну, они могли.
2: Могли. Проверим.
4: Ну, теперь вся утка наша.
1: Да,
2: это правда, да. В римском обществе поцелуй имел юридическую силу, Максим. Нам остался один факт, и подарок это радио ваш. Так, поехали. Правда ли, что во Франции запрещено целоваться на железнодорожных путях?
1: Мне кажется, железнодорожные.
3: Да. Правда.
2: Давайте проверим.
1: Мне кажется, железнодорожные пути у нас сейчас в эфире.
2: Да, возможно.
4: Ну, теперь вся утка наша.
2: Да, конечно, Максим, ну поздравляю, вы большой молодец. Конечно, это исторически существовал такой запрет, чтобы не задерживать отправление поездов.
1: Нельзя было зловаться.
2: Нельзя.
1: Ой, суровые нравы.
2: Ну что, Максим, мы вас поздравляем. Вы настоящий охотник. Желаю вам прекрасного дня. Оставайтесь за эфиром. Обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. А я напоминаю, что, дорогие охотники, дорогие наши

0: слушатели. В 9.30 мы начинаем нашу охоту на правдивые и лживые факты за крутые подарки от Эко-радио. Так что будьте начеку.
1: Радио Утка. Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Юля, Зиверт, спасибо. Лайф, жизнь. Жизнь такая штука, что если ее не делать ярче, то совсем грустно станет.
1: Логично.
0: Логично, да. И какие-то поступки романтические тоже делать, постоянно что-то придумывать, это тоже элемент радовать.
1: Ой, этого вообще не хватает. Все так ушло в цифровизацию опять. Я как бабка сейчас буду.
0: Да.
1: Где эти поступки вот эти
0: да.
1: вот? Где? Где песни под окном?
0: Под окном, да, чтобы соседи кричали.
1: Да, да где это все?
2: Хватит орать под окном.
1: Все ушло в смс-ки какие-то ваши.
2: Аж раздражает.
0: Какие смс-ки? Там еще смайлики сейчас.
1: Картинки,
0: да. Смайлики.
1: Вот, видосы, вот это вот
0: гифки
1: все.
0: Там покупают еще, эти самые токены покупают. Как они эти, да, токены, они же за них деньги еще платят.
1: Да. Где вот это? Где оно?
0: Где воздушные поцелуи? Где преклонение перед женщиной и поцелуи
1: в руку? Мы вот тут выяснили, что я не видела, ну никогда, если честно, вот никогда не видела, чтобы мужчина в руку поцеловал. У меня аж это голос пропал. Ну, ужас. Ну, романтика в 2026 году. Это у нас побеждает вариант ответа в группе ВКонтакте. Совместное путешествие.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Это романтично, считаю.
0: Ну, да, наиболее, да, наверное, романтичное, да.
1: Но это опасно.
0: Опасно, да. Потому что можешь поехать в
1: путешествие. С одним человеком.

0: другим,
1: да. Вернуться, как говорится, порознь уже опасно, опасно. Ну, в этом весь и как бы и прикол романтики. Все, да. Есть как бы этот элемент опасности,
0: ну, конечно,
1: нестабильности.
0: А как? Нет, ну подожди, а как? То есть совместное путешествие, вы уехали на море, ну, примерно, да, вот условно я говорю. Вы приехали на море, ей нужно встать в 7 утра, чтобы успеть позагорать, позавтракать, чтобы успеть все сделать. А мужчина говорит, я приехал на отдых, мне дай мне поспать.
1: Да.
0: А потом уже, ну вот первое, все, первый разлом звоночек. Получается.
1: Ну, как? Пусть спит, а она идет играть. Какие проблемы?
0: Классное совместное путешествие. Крутое.
1: Потом догонит.
0: Ой, ладно.
1: Ой, да, и смех, и грех. Ладно, впереди у нас гороскоп.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, а что нам звезды говорят сегодня, в понедельник, 6 июля, к чему готовиться, расскажем все, ничего не утаим.
2: Овны, понедельник потребует от вас больше терпения, чем обычно. Желание ускорить события будет сильным, но не все вопросы решатся мгновенно. Звезды говорят, не торопите события.
1: Тельцы, для вас этот день пройдет спокойно и продуктивно. Получится разобраться с накопившимися делами, привести в порядок документы или финансы и почувствовать, что ситуация вновь находится под вашим контролем.
2: Близнецы, сегодня неожиданное предложение может открыть перед вами интересные перспективы. Звезды говорят, внимательно слушайте собеседников. Сегодня полезные идеи приходят через общение.
1: Раки, сегодня удастся разобраться в вопросах, которые долго вызывали внутреннее напряжение. Некоторые ситуации станут намного понятнее, чем казались еще несколько дней назад. Совет дня: не откладывать обсуждение важных тем.
2: Львы, ваши организаторские способности сегодня будут особенно востребованы. Люди станут чаще обращаться к вам за советом или помощью, а ваши идеи способны найти поддержку.
1: Девы, для вас этот день будет одним из самых продуктивных с начала июля. Получится успешно завершить старые задачи и приступить к новым проектам. Совет от звезд: не позволяйте мелочам отвлекать вас от главной цели.
2: Весы, сегодня многое будет зависеть от умения договариваться. Звезды говорят, ищите точки соприкосновения, а не поводы для споров.
1: Скорпионы, понедельник поможет увидеть скрытые возможности в привычной ситуации. Пока другие будут замечать препятствия, вы сумеете найти нестандартный выход.
2: Стрельцы, сегодня некоторые разговоры подтолкнут вас к неожиданным решениям. Звезды говорят, не бойтесь выйти за пределы привычного круга общения.
1: Козероги, этот день благоприятен для стратегического планирования. Сейчас важно не только решить текущие задачи, но и понимать, какой результат вы хотите получить через несколько месяцев.
2: Водолеи, понедельник способен приятно удивить. Неожиданная встреча, необычная идея или случайное совпадение могут изменить ваши планы самым благоприятным образом.
1: Ну и рыбы, для вас этот день пройдет спокойно, но очень содержательно. Интуиция поможет избежать ошибок, а внутреннее чувство правильного момента подскажет, когда стоит действовать, а когда подождать. А вот во второй половине дня, вероятно, хорошие новости.
2: Ну что, друзья, это было утреннее шоу на Эко-радио. С вами была Алина Геринг, Александр Данилов. Давайте вернем романтику. Будем сегодня романтичными, милыми и...
1: А давайте.
2: Всем хорошего дня. Всем пока.
0: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: На Среднем Урале 10 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Сильные дожди на прошлой неделе обрушились на Свердловскую область, вызвав подтопление. Режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Екатеринбурга, в Нижних Серегах, Первоуральске и Горноуральском округе. За последние несколько дней количество осадков в Нижнем Тагиле также превысило месячную норму. Во всех водоемах и реках резко вырос уровень воды. Чиновники доложили, что были подтоплены сотни садовых участков, эвакуированы десятки человек. Сейчас ситуация с паводком стабилизируется, большая вода уходит, сообщает пресс-служба мэрии города. Евразкагок выпустил 250-миллионную тонну окатышей. Это исторический рубеж суммарного производства, пишет портал «Качканарский четверг». Юбилейная партия получена в цехе окатышей фабрики «Окускование» и направлена на Евраз НТМК для выплавки чугуна. Ежегодно предприятие выпускает 5-6 миллионов тонн сырья с содержанием железа свыше 61% и примесями ванадия, повышающими качество стали. Нижний Тагил стал лидером среди 70 крупнейших городов России по росту цен на новостройки в первой половине 2026 года. Квадратный метр жилья за полгода подорожал на 13,9%. Это самый высокий показатель в стране. Средняя стоимость квартиры выросла еще сильнее на 16%, что также стало максимальным результатом среди всех исследованных городов. Дождевой паводок негативно отразится на урожае уральских садоводов. Часть этого урожая ушла под воду и потеряна, другая часть растений из-за сырости может быть поражена грибковыми инфекциями. Об этом в эфире канала ОТВ рассказала председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова. Специалист рекомендует подождать после схода воды 3-4 дня, чтобы почва просохла, и провести санитарную обработку растений. В Нижнем Тагиле вновь пройдет фестиваль рыжих. Праздник для людей с огненной шевелюрой состоится на парковке у ТРЦ «Депо» 26 июля. Первый городской фестиваль рыжих состоялся в Тагиле 10 лет назад и проходил регулярно до 2022 года. Его участниками стали тысячи тагильчан и гостей города. В этом году традицию летнего праздника решено возобновить, рассказали организаторы из Центра развития туризма. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 28 градусов. Солнечно, ветер южный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

только боль. Файста Фэмили с композицией «На костре», а нам здесь и без костров уже жарко, 28 градусов показывает на термометрах, вот так. Недавно были ливни сильные, а сейчас уже и жара, вот такая аномальная и при этом хорошая погода на Среднем Урале. С вами Алексей Подольский, в этот раз к нам на огонек заглянут Артем и Качер, а также Филатов и Кэрос, и, конечно же, Леша Свик, а также множество других крутых исполнителей. С вами Алексей Подольский. Понедельник сегодня. Всем отличного начала недели.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспаны Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. Ибадригин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
3: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
8: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Тайландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только...

0: только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Лёша с Викой Нилетто в коллаборации «Аритмия». Даже знаю, у кого «Аритмия» была относительно недавно, а именно у тех, кто сдавал экзамены. Сам понимаю, потому что и в 9-м, и в 11-м классе сдавал экзамены. Было очень волнительно, но по итогу совсем справился. И именно для таких людей у меня есть информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9-х и 11-х классов по специальностям программирования, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство, заочное отделение без экзаменов, а телефон 257950. Еще раз повторю номер 257950. Октябрьская революция 44, Нижний Тагил, 2026 год. Возможно, именно этот институт повлияет в дальнейшем на выбор вашей профессии, и вы уже найдете себя как в треке, который прямо сейчас послушаем от Baby Rexha, New Religion.
1: Это радио.

0: БТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
1: Только 10 июля в Светофоре. Крыло куриное замороженное. 149 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
4: И куда мы отправимся, док?
3: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
4: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
3: Координаты вбиты. Срочно летим!
5: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
4: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
5: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
4: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
3: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

Maroon 5 с треком This Love. Ох уж эта любовь, тем более сейчас лето, время, когда эмоции и чувства тянутся наружу. Ну а у нас как раз в группе во ВКонтакте Эко-радио проходит опрос, где мы узнаем, что такое романтика в 2026 году. Есть варианты ответа, что это свидание, или же совместное путешествие, вечер дома вдвоем, или телефон на беззвучном, и внимание только друг другу. Заходите, обязательно голосуйте, будет интересно посмотреть. Пишите также свои комментарии. Ну а нашу любовную тему продолжит следующий трек от Юлианы Карауловой, который называется «100 сердец».

0: На среднем Урале 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В июне 2026 года крупные нефтяные компании сократили поставки топлива в Свердловскую область на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но общий объем поставок в регион сохранился на уровне 2025-го, доложил губернатору Денису Паслеру его заместитель Сергей Швинт. Анализ поставок топлива показал, что снижение коснулось вертикально интегрированных нефтяных компаний, тогда как общий объем поступающего в регион топлива остается стабильным. В Нижнем Тагиле в ДТП погиб 38-летний мотоциклист. Смертельная авария произошла на вагонке днем 3 июля, сообщили информагентству «Всеновости» в отделении пропаганды госавтоинспекции. Все случилось в районе дома номер 16А на улице Юности. 66-летний водитель автомобиля Nissan при повороте налево не пропустила встречный мотоцикл Yamaha. Со множественными травмами пострадавшего доставили в реанимацию горбольницы номер 1, где мужчина скончался. Молодые жители Уральского федерального округа считают, что на старте карьеры достойная зарплата должна составлять около 83 тысяч рублей в месяц. При этом лишь каждый четвертый уже работает по полученной специальности. Такие данные получили эксперты Авито работы по итогам опроса. Среди работающих жителей УРФО с профессиональным образованием 39% сообщили, что трудятся по специальности, еще 6% в смежной сфере. При этом 42% признались, что построили карьеру в совершенно на другой области. Сухая погода, ставшая подарком на выходные, отступит уже в начале недели. По данным Уралгидромедцентра, в Свердловскую область движется циклон, который принесет дожди и грозы. Дожди кое-где могут быть сильными, меньше осадков предполагается на юго-востоке области, рассказала главный синоптик региона Галина Шипаренко. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 28 градусов, солнечно, ветер южный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Нилетто поет о том, что сегодня позволит себе самым счастливым стать. И это абсолютно верная формулировка, потому что счастье — это то, что мы выбираем каждый день. И именно для этого существует Эко-радио, чтобы радовать вас плейлистами и помогать выбирать счастье. В этом часе к нам на огонек заглянут, конечно же, Мона, Звонки, Ваня Дмитриенко и множество других крутых исполнителей. С вами Алексей Подольский. Сегодня у нас понедельник, начало недели. Пусть эта неделя начнется для вас ярко. Ну а прямо сейчас послушаем Beverly Pills с треком Yesterday. Эко-радио.

Школьный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Полгода плохая погода.
2: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсирование.

0: 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662, 533, 101, 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

глазам. Моно с композицией «Иордан». Ох, в этот прекрасный день хочется слушать песни, которые напоминают нам о любви. Тем более, сегодня отмечается Всемирный день поцелуя, поэтому поцелуйте своих близких. Также сегодня день рождения у моей любимой мамы. Я тебя тоже очень поздравляю, очень сильно люблю. Пусть этот день будет для всех прекрасен. И прямо сейчас послушаем композицию от Кланг Рассел «Right». Всем отличного настроения на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: 11 июля в Ермаково-Городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания,

0: краски и пена. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Любовь как проводник, в ночи солнечный блик. За

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио. Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!

Легендарные «Руки вверх» с композицией «Когда мы были молодыми». Сразу вспоминаются юные годы и как мы тогда проводили время. Вот я лично постоянно зависал во дворе, играю в футбол с друзьями. Но с возрастом уже, конечно, сложнее собраться всеми вместе. У многих свои планы, и, будучи взрослым, учишься получать удовольствие самостоятельно, как в песне «Dance Alone» от Sia и Kylie Minogue, которую мы прямо сейчас послушаем. А вы на Эко-радио начинаем неделю энергично и с хорошим настроением. Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Экорадио. Новости. В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В июне 2026 года крупные нефтяные компании сократили поставки топлива в Свердловскую область на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но общий объем поставок в регион сохранился на уровне 2025-го, доложил губернатору Денису Паслеру его заместитель Сергей Швинт. Анализ поставок топлива показал, что снижение коснулось вертикально интегрированных нефтяных компаний, тогда как общий объем поступающего в регион топлива остается стабильным. В Нижнем Тагиле в ДТП погиб 38-летний мотоциклист. Смертельная авария произошла на вагонке днем 3 июля, сообщили информагентству «Всеновости» в отделении пропаганды госавтоинспекции. Все случилось в районе дома номер 16А на улице Юности. 66-летний водитель автомобиля Nissan при повороте налево не пропустила встречный мотоцикл Yamaha. Со множественными травмами пострадавшего доставили в реанимацию горбольницы номер 1, где мужчина скончался. Молодые жители Уральского федерального округа считают, что на старте карьеры достойная зарплата должна составлять около 83 тысяч рублей в месяц. При этом лишь каждый четвертый уже работает по полученной специальности. Такие данные получили эксперты Авито работы по итогам опроса. Среди работающих жителей УРФО с профессиональным образованием 39% сообщили, что трудятся по специальности, еще 6% в смежной сфере. При этом 42% признались, что построили карьеру в совершенно на другой области. Сухая погода, ставшая подарком на выходные, отступит уже в начале недели. По данным Уралгидромедцентра, в Свердловскую область движется циклон, который принесет дожди и грозы. Дожди кое-где могут быть сильными, меньше осадков предполагается на юго-востоке области, рассказала главный синоптик региона Галина Шипаренко. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 28 градусов, облачно, без осадков, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а столбики термометров достигнут плюс 27.

Сократ и Юлиана Караулова на треке «Газировка». Ох уж, как актуально в летний период петь про газировку, потому что действительно хочется чего-нибудь холодненького, вкусного, пирожного, мороженого и других прелестей жизни. Ну а Эко-радио даст вам глоток свежей музыки в этом музыкальном. Встретимся с Филатов и Кэрос, Артик Асти, Мадонна и множеством других крутых исполнителей. С вами Алексей Подольский. Помогу провести вам этот понедельник замечательно. Прямо сейчас послушаем Jonas Blue с треком «Girl».

0: Авторадио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
0: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
3: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Если просто грустно или если стало скучно, включи музыку, поют Филатов и Кэрос, и это как никогда верно, потому что музыка помогает выйти из любого состояния и поддерживать хороший тонус. Именно поэтому на Эко-радио мы создаем плейлисты, которые подойдут каждому на любой вкус, разных жанров. И прямо сейчас это подтвердит трек от Callum Scott, который называется «Stay». Разрядим понедельник, начало рабочих будней, пусть он будет прекрасен, как и погода за окном. Всем отличного дня!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Дима Билан с песней «В твоей голове». У кого-то в голове сейчас солнце, жара, приближающийся отпуск или уже начавшийся, а у кого-то в голове бытовые задачи, рабочие моменты. Ну вот что в голове у Софи Элис Бэкстер? У нее в голове «Ночная свобода» или же «Freedom of the Night», как трек, который мы сейчас прямо послушаем. Всем отличного понедельника. Немножечко расслабимся, чтобы этот день прошел в дальнейшем еще более бодро на Эко-радио.
1: Эко-радио.

0: Авторадио. Реклама. 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Только 10 июля в Светофоре. Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В июне 2026

0: 2006 года крупные нефтяные компании сократили поставки топлива в Свердловскую область на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но общий объем поставок в регион сохранился на уровне 2025-го, доложил губернатору Денису Паслеру его заместитель Сергей Швинт. Анализ поставок топлива показал, что снижение коснулось вертикально интегрированных нефтяных компаний, тогда как общий объем поступающего в регион топлива остается стабильным. В Нижнем Тагиле в ДТП погиб 38-летний мотоциклист. Смертельная авария произошла на вагонке днем 3 июля, сообщили информагентству «Всеновости» в отделении пропаганды госавтоинспекции. Все случилось в районе дома номер 16А на улице Юности. 66-летний водитель автомобиля Nissan при повороте налево не пропустил встречный мотоцикл Yamaha. Со множественными травмами пострадавшего доставили в реанимацию горбольницы номер 1, где мужчина скончался. Молодые жители Уральского федерального округа считают, что на старте карьеры достойная зарплата должна составлять около 83 тысяч рублей в месяц. При этом лишь каждый четвертый уже работает по полученной специальности. Такие данные получили эксперты Авито работы по итогам опроса. Среди работающих жителей УРФО с профессиональным образованием 39% сообщили, что трудятся по специальности, еще 6% в смежной сфере. При этом 42% признались, что построили карьеру в совершенно на другой области. Сухая погода, ставшая подарком на выходные, отступит уже в начале недели. По данным Уралгидромедцентра, в Свердловскую область движется циклон, который принесет дожди и грозы. Дожди кое-где могут быть сильными, меньше осадков предполагается на юго-востоке области, рассказала главный синоптик региона Галина Шипаренко. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 28 градусов. Облачно, без осадков. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха останется в пределах плюс 27.

Люся Чеботина с песней «Командир». Поет она о том, куда ты, туда и я. Но если ее командир уже закончил школу, то у меня есть специальная информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям программирования, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство, заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50, Октябрьской революции 44, город Нижний Тагил. Друзья, поступайте и уже находите себя в дальнейшем, чтобы все было в вашей жизни замечательно. Ну а вы на Эко-радио, слушаем хорошую музыку. В этом часе встретимся с Ваней Дмитриенко, группой «Градусы», BTS и множеством других крутых исполнителей. Ну а прямо сейчас послушаем коллаборацию от Iman Bang, «Dancing on the Dangerous».

0: Это радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Два мелодичных музыканта собрались в одной коллаборации, а именно Джонни и Федук с композицией «Лето». Самое долгожданное время года, по крайней мере, на Урале, а пролетает оно незаметно, уже июль. Поэтому, друзья, важно находиться здесь и сейчас, потому что когда оно еще потом будет, только через год, в дальнейшем только холода-холода, но это ничего страшного. Надеюсь, вы проводите время замечательно и все ваши планы осуществляются, а если еще нет, то у вас достаточно времени впереди, а пока слушаем хорошую музыку. Прямо сейчас Bruno Mars, I Just Might.

0: Авторадио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро.

0: По будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

Коллаборация Topic на треке Out My Head, что переводится как «стереть из памяти». Давайте действительно сотрем из памяти все негативные моменты и будем думать только о хорошем. Вспомним самое лучшее, что происходило в нашей жизни, потому что следующий трек от Мари Краймбери называется «Ты помнишь», погрузит в приятную ностальгию, зарядит хорошим.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Старый Демидовский завод в Нижнем Тагиле на один день станет большим рестораном под открытым небом. В день города 8 августа здесь пройдет фестиваль горнозаводской кухни «Заводные пироги». Он станет для тагильчан главным гастрономическим событием года, уверяют организаторы. Гостей обещают познакомить с историей кулинарных традиций региона, показать классические рецепты уральской кухни и их современные интерпретации, а также устроить показы от ведущих шеф-поваров из Москвы и Нижнего Тагила. В Свердловской области 36% работников в 2025 году трудились во вредных условиях.

0: условиях. Такие данные привели в региональном управлении Роспотребнадзора по итогам производственного контроля на промышленных предприятиях. Чаще всего специалисты фиксировали повышенный уровень шума. Также распространены неудовлетворительная освещенность, неблагоприятный микроклимат, тяжелые условия труда и повышенный уровень вибрации. В Свердловской области планируют вдвое сократить смертность в ДТП. Такую задачу предусматривает стратегия повышения безопасности дорожного движения, рассчитанная до 2036 года, сообщил заместитель начальника управления госавтоинспекции по региону Дмитрий Кузнецов. По его данным, аварийность на Среднем Урале уже демонстрирует положительную динамику. Яндекс начал тестировать интерактивную карту, которая позволяет водителям отслеживать наличие топлива на автозаправочных станциях. Пока сервис доступен только пользователям приложения Яндекс.Про, работающим в такси, сообщает пресс-служба компании. Карта формируется на основе обезличенных данных сервиса Яндекс.Заправки. Информация о наличии бензина обновляется по данным о заправках автомобилей за последний час. Сейчас к сервису подключено более 10 тысяч ЗС по всей России. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 28 градусов, облачно, без осадков, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а столбики термометров поднимутся до плюс 26.

Группа «Пицца» с песней «Ночи напролет». Я думаю, что все любители футбола понимают, что как раз-таки у них ночи напролет сейчас и проходят, потому что чемпионат мира, матчи транслируются в позднее время, и да, нужно на работу, нужно выспаться, но футбол, он такой раз в 4 года только проходит, поэтому немножко приходится жертвовать, но с точки зрения того, что лето проходит отлично, это никак не меняется. Всем привет, с вами Алексей Подольский, вы на Эко-радио. В этом часе встретимся с разными очень исполнителями. Будет и Джиган, будет и Тедди Свимс, и Мот, и множество еще других крутых ребят заглянут к нам на огонек. Ну а прямо сейчас послушаем коллаборацию от Миши Миллера. Бам-бам-бам, всем отличного настроения.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер 950 граммов. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
5: Нижний Тагил. 2026 год.
6: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспан» и «Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Байдригин Константин Дмитриевич. Уверен, по 34-662. 533-101-2026 год.
7: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Hey, I got a stranger.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в Нью-Йоркском

0: пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Джиган, Артик и Асти, не лето с треком «Худи». И если вы слушали слова Джигана, то он там пел: «Если будут напряги, звони, Джиган на связи». Возможно, это отсылка к тому, что ранее он работал телохранителем. Да, вот такие интересные факты я могу вам рассказать, а потому что я чувствую, что я всезнайка, как в следующем треке от Тедди Свимса «Мистер Now It All», или же «Мистер Всезнайка». Послушаем его прямо сейчас на Эко-радио.

Авторадио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют.

0: радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.

0: Алекс Уоррен с треком «Fever Dream», что переводится как «лихорадочный сон». Я думаю, у каждого был такой сон, когда спишь и не понимаешь, где ты находишься, во сне или в реальности, и все постоянно меняется, или же ты бежишь от кого-то и резко замедляешься. Что только не происходит, когда мы спим. Давайте ущипнем себя, все, мы в реальности, и пойдем дальше, потому что впереди у нас трек от Нюши «Цунами». Пусть нас захлестнет волной самых позитивных эмоций на Эко-радио.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
3: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
4: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Старый Демидовский завод в Нижнем Тагиле на один день станет большим рестораном под открытым небом. В день города 8 августа здесь пройдет фестиваль горно-заводской кухни «Заводные пироги». Он станет для тагильчан главным гастрономическим событием года, уверяют организаторы. Гостей обещают познакомить с историей кулинарных традиций региона, показать классические рецепты уральской кухни и их современные интерпретации, а также устроить показы от ведущих шеф-поваров из Москвы и Нижнего Тагила. В Свердловской области 36% работников в 2025 году трудились во вредных условиях. Такие данные привели в региональном управлении Роспотребнадзора по итогам производственного контроля на промышленных предприятиях. Чаще всего специалисты фиксировали повышенный уровень шума. Также распространены неудовлетворительная освещенность, неблагоприятный микроклимат, тяжелые условия труда и повышенный уровень вибрации. В Свердловской области планируют вдвое сократить смертность в ДТП. Такую задачу предусматривает стратегия повышения безопасности дорожного движения, рассчитанная до 2036 года, сообщил заместитель начальника управления госавтоинспекции по региону Дмитрий Кузнецов.

0: По его данным, аварийность на Среднем Урале уже демонстрирует положительную динамику. Яндекс начал тестировать интерактивную карту, которая позволяет водителям отслеживать наличие топлива на автозаправочных станциях. Пока сервис доступен только пользователям приложения Яндекс.Про, работающим в такси, сообщает пресс-служба компании. Карта формируется на основе обезличенных данных сервиса Яндекс.Заправки. Информация о наличии бензина обновляется по данным о заправках автомобилей за последний час. Сейчас к сервису подключено более 10 тысяч ЗС по всей России. Развитие событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 28 градусов, облачно, без осадков, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха поднимется до плюс 26.

бежит Ваня Дмитриенко с цветами в своей песне «Васильки». Ох уж эта романтика. Кстати, по поводу нее, в нашей группе во ВКонтакте «Эко-радио» мы запустили опрос, что такое романтика в 2026 году. Из вариантов ответов есть свидание, совместное путешествие, вечер дома вдвоем или же телефон на беззвучном и внимание только друг к другу. Заходите в нашу группу, обязательно голосуйте, пишите свои комментарии. Будет интересно почитать. Ну, а у нас в этом чате...

Люся Чеботина, Женя Трофимов, Мона, а также множество других крутых исполнителей. С вами Алексей Подольский. Сегодня понедельник, 6 июля. Всех с началом недели. Всем хорошего дня.

0: Моторадио. Реклама.
1: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Камрад с треком Be Mine, что переводится «Будь моей». Ох, на что же люди порой готовы, на какие подвиги ради любви преодолевать даже

большие расстояния, как в следующем треке от Жени Трофимова «Самолеты». Кстати, у него интересные названия композиции: то поезда, то самолеты. Будет сейчас интересно послушать. Я думаю, многие ее знают. Ну и мы с вами отправляемся в музыкальное путешествие на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама. 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное —

Полина Гагарина с композицией «Спектакль окончен». А если этот спектакль под названием «Школа», то у меня есть информация на правах рекламы специально для вас. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям программирования, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство, заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50 и еще раз повторю номер телефона 25 79 50. Октябрьская революция, 44, Нижний Тагил, 2026 год. И пускай вы получите специальность, и вокруг вас откроется множество вакансий, все захотят вас заполучить, как будто вы магнит, как в треке от Бауза «Магнетик», который мы прямо сейчас послушаем. А с вами был Алексей Подольский. Услышимся в пятницу на Эко-радио. Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Полгода плохая погода.
2: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич». ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Старый Демидовский завод в Нижнем Тагиле на один день станет большим рестораном под открытым небом. В день города 8 августа здесь пройдет фестиваль горнозаводской кухни «Заводные пироги». Он станет для тагильчан главным гастрономическим событием года, уверяют организаторы. Гостей обещают познакомить с историей кулинарных традиций региона, показать классические рецепты уральской кухни и их современные интерпретации, а также устроить показы от ведущих шеф-поваров из Москвы и Нижнего Тагила. В Свердловской области 36% работников в 2025 году трудились во вредных условиях. Такие данные привели в региональном управлении Роспотребнадзора по итогам производственного контроля на промышленных предприятиях. Чаще всего специалисты фиксировали повышенный уровень шума. Также распространены неудовлетворительная освещенность, неблагоприятный микроклимат, тяжелые условия труда и повышенный уровень вибрации. В Свердловской области планируют вдвое сократить смертность в ДТП. Такую задачу предусматривает стратегия повышения безопасности дорожного движения, рассчитанная до 2036 года, сообщил заместитель начальника управления госавтоинспекции по региону Дмитрий Кузнецов. По его данным, аварийность на Среднем Урале уже демонстрирует положительную динамику. Яндекс начал тестировать интерактивную карту, которая позволяет водителям отслеживать наличие топлива на автозаправочных станциях. Пока сервис доступен только пользователям приложения Яндекс.Про, работающим в такси, сообщает пресс-служба компании. Карта формируется на основе обезличенных данных сервиса Яндекс.Заправки. Информация о наличии бензина обновляется по данным о заправках автомобилей за последний час. Сейчас к сервису подключено более 10 000 ЗС.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 7 июля на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме 739 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 19 до 27 градусов тепла.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам. Всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с «Эко-радио».
4: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
5: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
4: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на «Эко-радио». Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
3: Утреннее шоу на «Эко-радио». Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Срочная вакцинация от гепатита А началась в селе Николопавловская. Территория в пригороде Нижнего Тагила сильно пострадала от паводка. Сточные воды затопили колодцы и скважины, уничтожили или подмыли посадки. Чтобы избежать эпидемии, в поселковом доме культуры развернули пункт вакцинации. Внеочередную прививочную кампанию Горно-Уральская районная поликлиника запустила по предписанию Роспотребнадзора. До 12 часов бригада медиков ждет сельчан в ДК, а после устраивает обходы. Старый Демидовский завод в Нижнем Тагиле на один день станет большим рестораном под открытым небом. В день города 8 августа здесь пройдет фестиваль горно-заводской кухни «Заводные пироги». Он станет для тагильчан главным гастрономическим событием года, уверяют организаторы. Гостей обещают познакомить с историей кулинарных традиций региона, показать классические рецепты уральской кухни и их современные интерпретации, а также устроить показы от ведущих шеф-поваров из Москвы и Нижнего Тагила. Сухая погода, ставшая подарком на выходные, отступит уже в начале этой недели. По данным Уралгидромедцентра, в Свердловской области движется циклон, который принесет дожди и грозы. Дожди в Свердловской области кое-где могут быть сильными. Меньше осадков предполагается на юго-востоке области, рассказала главный синоптик региона Галина Шапаренко. Евгений Марков из села Петрокаменское занял первое место в горном марафоне «Канжак» 4 июля. Он преодолел дистанцию 42 километра за 3 часа 7 минут и 51 секунду, сообщается в соцсетях забега. Лучшей среди женщин стала Виктория Калинина из Кирова с результатом 3 часа 49 минут 29 секунд. Серебро досталось Анастасии Игнатьевой из Верхней Салды, бронза Светлане Нурмухаметовой из Владивостока. В этом году на забег зарегистрировались более 1000 участников со всей России. Им предстояло пробежать сложный маршрут до самой высокой точки Свердловской области, вершины горы Канжаковский камень. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

По данным сервиса Яндекс.Погода, 7 июля на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме 739 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 19 до 27 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
3: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
4: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспан» и «Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадригин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
6: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
7: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Эко-радио. Реклама. 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 37

0: 0303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
6: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Это радио. Реклама.
1: 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
3: «Хавейл Джолион» от 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
4: Реклама ООО «Тагиловна». Указана цена на «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник «300 лет Черноисточинску». На главной сцене «Демидов Фест» на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск Завод 0+».
6: Ищите современный кроссовер по выгодной цене только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37, Tenet T7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto, Свердловское шоссе 37, официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37-05-65. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на

0: льду «Айсберг».
1: Билеты в продаже.
2: 2026 год. 0+.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 18 часов. Радио «Новости».
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Срочная вакцинация от гепатита А началась в селе Николопавловское. Территория в пригороде Нижнего Тагила сильно пострадала от паводка. Сточные воды затопили колодцы и скважины, уничтожили или подмыли посадки. Чтобы избежать эпидемии, в поселковом доме культуры развернули пункт вакцинации. Внеочередную прививочную кампанию Горно-Уральская районная поликлиника запустила по предписанию Роспотребнадзора. До 12 часов бригада медиков ждет сельчан в ДК, а после устраивает обходы. Старый Демидовский завод в Нижнем Тагиле на один день станет большим рестораном под открытым небом. В день города 8 августа здесь пройдет фестиваль горно-заводской кухни «Заводные пироги». Он станет для тагильчан главным гастрономическим событием года, уверяют организаторы. Гостей обещают познакомить с историей кулинарных традиций региона, показать классические рецепты уральской кухни и их современные интерпретации, а также устроить показы от ведущих шеф-поваров из Москвы и Нижнего Тагила. Сухая погода, ставшая подарком на выходные, отступит уже в начале этой недели. По данным Уралгидромедцентра, в Свердловской области движется циклон, который принесет дожди и грозы. Дожди в Свердловской области кое-где могут быть сильными. Меньше осадков предполагается на юго-востоке области, рассказала главный синоптик региона Галина Шапаренко. Евгений Марков из села Петрокаменское занял первое место в горном марафоне «Канжак» 4 июля. Он преодолел дистанцию 42 километра за 3 часа 7 минут и 51 секунду, сообщается в соцсетях забега. Лучшей среди женщин стала Виктория Калинина из Кирова с результатом 3 часа 49 минут 29 секунд. Серебро досталось Анастасии Игнатьевой из Верхней Салды, бронза Светлане Нурмухаметовой из Владивостока. В этом году на забег зарегистрировались более 1000 участников со всей России. Им предстояло пробежать сложный маршрут до самой высокой точки Свердловской области, вершины горы Канжаковский камень. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 7 июля на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме 739 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 19 до 27 градусов тепла.

0: Авторадио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
3: Смотри, это же белцы X50+.
2: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
0: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на BLG X50+ спеццена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
4: Реклама. Повод реклама не оферта. Указана минимальная цена на BLG X50+. Комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности
5: в отделе продаж. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето. Время путешествий.
2: Время ярких путешествий с кроссовером JQ J6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 999 000 рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым JQ на удивительных условиях в Акаме Тагил.
3: Реклама. Повод и главная оферта. Указана минимальная цена на JQ J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: 11 июля в Ермаково-Городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
5: Полгода плохая погода.
6: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич». ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
7: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
8: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Срочная вакцинация от гепатита А началась в селе Николопавловская. Территория в пригороде Нижнего Тагила сильно пострадала от паводка. Сточные воды затопили колодцы и скважины, уничтожили или подмыли посадки. Чтобы избежать эпидемии, в поселковом доме культуры развернули пункт вакцинации. Внеочередную прививочную кампанию Горно-Уральская районная поликлиника запустила по предписанию Роспотребнадзора. До 12 часов бригада медиков ждет сельчан в ДК, а после устраивает обходы. Старый Демидовский завод в Нижнем Тагиле на один день станет большим рестораном под открытым небом. В день города 8 августа здесь пройдет фестиваль горно-заводской кухни «Заводные пироги». Он станет для тагильчан главным гастрономическим событием года, уверяют организаторы. Гостей обещают познакомить с историей кулинарных традиций региона, показать классические рецепты уральской кухни и их современные интерпретации, а также устроить показы от ведущих шеф-поваров из Москвы и Нижнего Тагила. Сухая погода, ставшая подарком на выходные, отступит уже в начале этой недели. По данным Уралгидромедцентра, в Свердловской области движется циклон, который принесет дожди и грозы. Дожди в Свердловской области кое-где могут быть сильными. Меньше осадков предполагается на юго-востоке области, рассказала главный синоптик региона Галина Шапаренко. Евгений Марков из села Петрокаменское занял первое место в горном марафоне «Канжак» 4 июля. Он преодолел дистанцию 42 километра за 3 часа 7 минут и 51 секунду, сообщается в соцсетях забега. Лучшей среди женщин стала Виктория Калинина из Кирова с результатом 3 часа 49 минут 29 секунд. Серебро досталось Анастасии Игнатьевой из Верхней Салды, бронза Светлане Нурмухаметовой из Владивостока. В этом году на забег зарегистрировались более 1000 участников со всей России. Им предстояло пробежать сложный маршрут до самой высокой точки Свердловской области, вершины горы Канжаковский камень. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 7 июля на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме 739 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 19 до 27 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Тайландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей

0: обычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Перла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Этот космос на поезд, скидящий средств, вылечит мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым для тебя. И знаешь, снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
4: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
5: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
4: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
3: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

Эко-радио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные,

0: фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса докторская, категория А, 229 рублей 90 копеек.

0: на Среднем Урале 20 часов. Экорадио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Срочная вакцинация от гепатита А началась в селе Николопавловская. Территория в пригороде Нижнего Тагила сильно пострадала от паводка. Сточные воды затопили колодцы и скважины, уничтожили или подмыли посадки. Чтобы избежать эпидемии, в поселковом доме культуры развернули пункт вакцинации. Внеочередную прививочную кампанию Горно-Уральская районная поликлиника запустила по предписанию Роспотребнадзора. До 12 часов бригада медиков ждет сельчан в ДК, а после устраивает обходы. Старый Демидовский завод в Нижнем Тагиле на один день станет большим рестораном под открытым небом. В день города 8 августа здесь пройдет фестиваль горно-заводской кухни «Заводные пироги». Он станет для тагильчан главным гастрономическим событием года, уверяют организаторы. Гостей обещают познакомить с историей кулинарных традиций региона, показать классические рецепты уральской кухни и их современные интерпретации, а также устроить показы от ведущих шеф-поваров из Москвы и Нижнего Тагила. Сухая погода, ставшая подарком на выходные, отступит уже в начале этой недели. По данным Уралгидромедцентра, в Свердловской области движется циклон, который принесет дожди и грозы. Дожди в Свердловской области кое-где могут быть сильными. Меньше осадков предполагается на юго-востоке области, рассказала главный синоптик региона Галина Шапаренко. Евгений Марков из села Петрокаменское занял первое место в горном марафоне «Канжак» 4 июля. Он преодолел дистанцию 42 километра за 3 часа 7 минут и 51 секунду, сообщается в соцсетях забега. Лучшей среди женщин стала Виктория Калинина из Кирова с результатом 3 часа 49 минут 29 секунд. Серебро досталось Анастасии Игнатьевой из Верхней Салды, бронза Светлане Нурмухаметовой из Владивостока. В этом году на забег зарегистрировались более 1000 участников со всей России. Им предстояло пробежать сложный маршрут до самой высокой точки Свердловской области, вершины горы Канжаковский камень. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 7 июля на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме 739 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 19 до 27 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.

Times. Радио.

0: Мурали 21 час.
1: В мире есть много прекрасного, созданное человечеством. Музыка – одно из главных критерий нашего настроения и времени. Музыка прогрессирующей души, где с каждой нотой рождаются лучшие моменты и откладываются в нашей памяти.

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: arms.
1: Радио.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

пошел на поезд, скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных дыриниц следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.